0: много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Калибу самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске РФ закрыла часть погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Семьям с двумя детьми дадут ипотечные каникулы до 1,5 лет. Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Подробности далее. С 1 июля временно закрытые контрольно-пропускные пункты на границе с Финляндией. На финляндском вокзале, в Выборге и Светогорске в Ленинградской области, а также в Артсиле и Люте в Карелии. Погранпереход с Эстонией в Печорах и пункт пропуска с Латвией в Пыталово, Псковской области. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что с 2022 года 12 из 29 стран Евросоюза не допускают въезд по туристическим шенгенским визам, а часть погранпереходов также закрыта для обладателей таких виз. Поэтому введение указанных изменений существенно не отразится на туристической отрасли. При этом существуют переходы, доступные для лиц с видом на жительство, постоянным местом жительства, гражданством или при особых условиях. Они продолжают работать, однако к туризму это не относится, поскольку туристические поездки в эти государства пока невозможны из-за действующих ограничений. Накануне Северо-Западное таможенное управление сообщило о напряженной очереди на эстонской стороне погранпункта Нарва, сопредельного с российским МАП «Ивангород». По данным очевидцев, на въезд в Россию скопилось до 350 человек. Люди ожидали десятки часов. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Об этом сообщает «Москва-24». Заемщики смогут один раз в месяц за весь срок кредита обратиться в банк и приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, то есть до достижения младшим ребенком 1,5 лет. При этом с 7 месяца льготного периода на остаток долга продолжат начислять проценты. Их нужно будет выплатить после окончания каникул. Закон вступит в силу 1 сентября. Путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% респондентов. Почти столько же опрошенных выбирают сон и отдых дома. Главным состоянием в повседневной жизни россияне назвали усталость. Ее отмечают 38% участников. После поездок люди чаще всего говорят о смене обстановки, о новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. Официальный курс доллара на 2 июля составляет 78 рублей 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 17 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Новости на радио Карибу Арт.
8: Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом летнего сезона. Ортопедические сандалии на пробковой подошве с пряжкой, которые раньше считались чем-то старомодным и безвкусным, теперь привлекают внимание селебрити и людей из сферы моды. Эту обувь сочетают с различными льняными костюмами, джинсами и платьями-комбинациями. Кстати, и носки под сандалии теперь стилисты тоже одобряют, а мы все гадаем об этом говорили. Ну что ж, в целом ничего удивительного.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Адамант. По данным синоптиков, 2 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
1: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: «Виноградник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Неловкий момент – это когда поднялся с кем-то пару этажей и пытаешься скрыть одышку, намекая на то, что для тебя это пустяк. Но на самом деле ты уже был близок к смерти.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
4: Просьба опознать содержимое.
2: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот атаман, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
5: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая, 13/1.
11: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
12: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444. Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
5: Иди вперед.
6: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, сегодня стоит поздравить самых лучших и преданных друзей человека. 2 июля отмечается Всемирный день собаки. Вопрос, как долго человек и собака существуют вместе, пока остается открытым. Например, возраст останков домашней собаки, которую нашли в Алтайской пещере Разбойничья, 35 тысяч лет. Ученые полагают, что животные начали прибиваться к стоянкам первобытных людей. Например, это могли быть особи, отвергнутые стаей. Им нужно было не просто не нападать на человека, но и завоевать доверие, чтобы жить с ним бок о бок. В настоящее время в мире насчитывается около 400 пород собак. А вот в России сегодня неофициально отмечается праздник трезвенников и язвенников. В его основу легла знаменитая фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука». Один из главных героев комедии, Лёлик, сыгранный Папановым, заявлял своему подельнику, что за чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Так вот, 2 июля принято поздравлять людей, ведущих здоровый и не очень образ жизни. Думаю, все в курсе, что чрезмерное потребление алкоголя ведет к негативным последствиям для здоровья. Сегодня в мире только 18 стран, в которых существует запрет алкоголя. Одна из самых суровых в этом плане – Саудовская Аравия. Перейдем к истории Магадана. 2 июля 1933 года на территории строительства автобазы начал работу временный бетонный завод. До окончания работы к 27 сентября он выпустил 84 тысячи бетонных камней. Также в этот день, но уже в 1952 году в Магаданском парке культуры и отдыха появились лисята и олени. Животные находились в специальном зооуголке, а работники парка о них отлично заботились, а посетители могли на них глазеть. Также сегодня отмечают Всемирный день НЛО. Несмотря на то, что неопознанным летающим объектом может быть все что угодно, наше воображение чаще всего рисует пришельцев в летающей тарелке. У них непременно большие глаза, гигантская голова с тонким телом, а цвет кожи серый или зеленый. Так вот, это описание пошло из романа Герберта Уэллса «Первый человек на Луне». Также свой вклад в популярность пришельцев внес знаменитый Розуэльский инцидент с якобы разбившейся тарелкой. Космического гостя из нее достали и изучали на военной базе в зоне 51. Однако скандальное видео, естественно, оказалось фейком. На этом у меня все. Люби историю и отмечай праздники, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт, 104.2 FM.
12: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в России вступили в силу ряд важных изменений. Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах в 2026 году. Ученым запретили вступать в контакт с пришельцами без согласия ООН. Подробности далее. В России вступили в силу сразу несколько изменений, которые касаются пенсий, оформления недвижимости, банковских переводов и страхования. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Прибавку к пенсии получат россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, а также те, кому установили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата автоматически удвоится до 19 169 рублей. Кроме того, сделки с жильем теперь можно оформлять полностью дистанционно с помощью усиленной электронной подписи и биометрии. При этом обратиться в МФЦ, Росреестр или к нотариусу по-прежнему можно. Банки начнут использовать ИНН при переводах через систему быстрых платежей. Клиентам ничего вводить не понадобится. Данными будут обмениваться сами кредитные организации. Предполагается, что это поможет быстрее выявлять подозрительные операции. Также новые правила появились для страховых продуктов с инвестиционным доходом, а россияне в 12 странах смогут дистанционно получить квалифицированную электронную подпись. Минпросвещение в новом учебном году начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России в школах. Ведомство также готовит учебники по этому предмету, рассказал РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. Новый предмет будет изучаться со второго полугодия 2026-2027 учебного года в пятых классах и с 2027-2028 учебного года в шестых и седьмых классах. Цели этой дисциплины – формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, они будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере укоренить созидательные ценности. Международная академия астронавтики запретила ученым отправлять ответы инопланетянам без международных консультаций под эгидой ООН. Теперь, после подтверждения подлинности сигнала, астрономы должны немедленно докладывать об этом мировой общественности. Кроме того, астрономы должны проводить несколько экспертиз, чтобы исключить ошибку, пишет газета «Ру». Новыми правилами Международной академии астронавтики также предусмотрена защита исследователей от давления общественности и СМИ. Официальный курс доллара на 2 июля составляет 78 рублей 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 17 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт. Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
6: Прямо сейчас на 104.2.
0: Раздаем подарки.
6: Нужно лишь проявить смекалку.
0: На Карибу Арт. Лови удачу.
6: А улыбку на сдачу.
7: Лови удачу на Карибу Арт. Это значит, что четверг продолжим призами от партнера нашего розыгрыша компании «Винат», которая предлагает большой ассортимент строительных материалов. Для постоянных покупателей действует система скидок и приятных бонусов. Для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Это предприятие – давний партнер нашего розыгрыша, ну а находится «Винат» по адресу Пролетарская, 237. Режим работы с 10 до 18.00 в будни. Для удобства наличия товара можно также уточнить и по телефону 65-06-88. Так что ровно в 12.30 встречаемся на этом же месте. Ну а пока впереди любимые хиты. За пультом Наташа Белая. Всем большой привет!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: 77А.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
3: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
2: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
5: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
6: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цен. По данным синоптиков, 2 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Иногда в меня вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней!
4: В прямом эфире на 104.2.
3: Раздаем подарки.
4: Нужно лишь проявить смекалку.
0: На Карибу Арт. Лови удачу.
4: Слушать Карибу – простая задача.
5: Номер 623-0 объявляется открытым для твоего звонка, чтобы зарядиться отличным настроением и, конечно же, получить призы, которые любезно предоставляет партнер нашего розыгрыша – компания «Винат». Здесь вы найдете большой ассортимент сухих смесей, в том числе технических жидкостей и кислот, а также другую разнообразную продукцию. Все это по адресу Пролетарская, 237, в будни с 10 до 18.00. О наличии товара также можно уточнить по телефону 650688. Ну а пока продолжаем наш четверг под любимую музыку здесь, на Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Звонкий.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Матвиенко заявила, что ситуация с топливом непростая, но не надо драматизировать. МВД объявила о запуске единого цифрового профиля для мигрантов. Россиянам разрешили носить сандалии с носками. Подробности далее. Ситуация с топливом, сложившаяся в последнее время в России, непростая, но надо не драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента, передает ТАСС. Она напомнила, что Владимир Путин проводил совещание с членами правительства по ситуации с топливом, а рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака ежедневно занимается поиском решений для стабилизации рынка. Комментируя утверждение о нехватке топлива для аграриев, Матвиенко подчеркнула, что в России искусственно создают такую ситуацию, однако страна сможет из нее выйти. В России начал работу государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Новый сервис находится в ведении МВД и призван обеспечить формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации и повышения эффективности государственного управления в этой сфере. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Документ был разработан МВД во исполнении указа Владимира Путина. Согласно утвержденным правилам, в цифровой профиль будут включаться установочные данные иностранного гражданина, сведения о документах, удостоверяющих личность, миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, недвижимости, транспортных средствах, административных правонарушениях и действующих ограничениях на въезд в Россию. Носки с сандалиями уже не ошибка и не признак дурного вкуса, а модный трюк. Об этом информационной службе «Вести» заявил стилист Влад Лисовец. По его словам, этот тренд сейчас набирает обороты. Все дело в том, что модные тенденции сейчас все чаще ориентируются на индивидуальность и комфорт. Лисовец добавил, что при этом у человека должны быть нормальные шорты, а не пляжные. В образе должно быть все стильно. Стилист также добавил, что носки можно выбирать не обязательно под цвет остального наряда. Официальный курс доллара на 2 июля составляет 78 рублей 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 17 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
9: Час дня в Магадане, обеденный перерыв не за горами. Если совсем силы настроения уже не осталось, найдено прекрасное решение. Торт назвали самым доступным антидепрессантом. Торт улучшает настроение, сахар способствует выработке серотонина, гормона радости, снимающего стресс и тревожность. Кроме того, сладкое часто ассоциируется с приятными моментами и праздниками, тем самым повышая ваше настроение. Так что повезло, конечно, если у коллеги сегодня как раз день рождения, и торт оказался под рукой, но нет никаких преград, чтобы без повода себе его сбегать, купить, например, и поправить свое ментальное самочувствие. Да и вообще, надо за правило себе взять, радовать себя без повода, никого и ничего не ожидая. Об этом далее Фурсов и Тася на Карибу. 13.04 в Магадане, за пультом Наташа Белая.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
4: Имеются

0: на радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 2 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 2 июля.
2: Авен.
1: День возвращения к проблемам и переживаниям прошлого. Обращайте внимание на все, даже самые незначительные события. Каждый из них может оказаться вам полезным. Уделяйте время близким людям, они в этом, безусловно, нуждаются. Но не забывайте и о собственных интересах.
2: Телец.
1: Пусть вас не смущают поступки и высказывания недоброжелателей, спокойно настаивая на своем, вы сможете многого добиться. Как в профессиональных, так и в личных отношениях очень важно терпение. Немедленно получить желаемое вряд ли удастся. Стремясь к скорому исполнению собственных желаний, вы лишь создадите себе дополнительные трудности.
2: Близнецы.
1: Этот день будет приятным и неутомительным, если вы позволите событиям развиваться своим чередом и не предпримете попыток изменить характер тех, кто вас окружает. Порадует встреча с любимым человеком, романтическое свидание за помнится надолго, оставит приятные впечатления. Родственники и друзья охотно возьмут на себя решение некоторых ваших проблем.
2: Рак.
1: Не все ваши ожидания оправданы. Некоторым представителям знака этот день принесет больше проблем, чем успехов. Улучшить отношения с деловыми партнерами помогут нестандартные, оригинальные поступки. В личных отношениях, напротив, полезным будет консерватизм. Сколь бы сильным ни был соблазн немедленно изменить все от необдуманных действий, нужно воздержаться.
2: Лев.
1: Не приходится рассчитывать на то, что все будет даваться легко. В этот день не следует брать на себя обязательства обещать кому-то материальную поддержку. Укрепляются семейные связи, поступает приятное известие.

0: счастья от родственников.
1: Дева.
0: Работы будет много, но утомительной она едва ли покажется, поскольку достичь значительных успехов вы сможете без труда. Финансовая ситуация благоприятна, однако вы должны быть готовы к серьезным расходам. Вы открыты для общения, встречи со старыми друзьями приносят много радости, напоминают о себе случайные знакомые, которые некогда вызвали у вас симпатию.
1: Весы.
0: День романтических переживаний, которые будут столь же сильными, сколь и приятными. Оптимизм, чувство юмора и находчивость вам не изменят. И именно благодаря им препятствия будут преодолены легко, а проблемы решатся быстро.
1: Скорпион.
0: День связан с профессиональными проблемами, вызванными снижением деловой активности. Финансовая ситуация благоприятна, можно делать ранее запланированные покупки. Прекрасный день для поездок, путешествий и экскурсий. Вряд ли кому-то удастся быть мрачным или необщительным, когда вы рядом.
1: Стрелец.
0: События дня дадут немало поводов для радости, не исключены приятные неожиданности, заманчивые предложения, исходящие от людей, с которыми приятно иметь дело. Спокойные и гармоничные отношения в семье, маловероятные разногласия и споры с теми, кто вам дорог. Прислушивайтесь к предложениям и идеям любимого человека.
1: Козерог.
0: Вам без труда удастся покорить любые профессиональные высоты, продемонстрировав окружающим свои выдающиеся организаторские способности и иные таланты. В личной жизни не все складывается так, как хотелось бы. Тем, кто хочет изменить ситуацию, начать придется с себя. Соглашайтесь на компромиссы, прислушивайтесь к мнению близких.
1: Водолей.
0: Не торопитесь. Сегодня вы можете многого добиться, но усилия будут напрасными, если раз за разом менять свои планы, увлекаясь новыми идеями. В личной жизни необходимо проявить инициативу. Перемены возможны, но именно вы должны сделать первый шаг. В отношениях с людьми младшего возраста избегайте безапелляционных заявлений, иначе оглянуться не успеете, как прослывете домашним тираном.
1: Рыбы.
0: Напряженность в отношениях с родственниками сделает этот день весьма неприятным. Высока деловая активность, но действительно значительных успехов удастся достичь только при помощи влиятельных людей. Велика вероятность романтических увлечений, новых знакомств.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. Метрал, Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
8: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
10: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.
7: Новости на радио «Карибу Арт».
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске РФ закрыла часть погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Семьям с двумя детьми дадут ипотечные каникулы до 1,5 лет. Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Подробности далее. С 1 июля временно закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с Финляндией. На финляндском вокзале в Выборге и Светогорске в Ленинградской области, а также в Артсиле и Люте в Карелии. Погранпереход с Эстонией в Печорах и пункт пропуска с Латвии в Пыталово Псковской области. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что с 2022 года 12 из 29 стран Евросоюза не допускают въезд по туристическим шенгенским визам, а часть погранпереходов также закрыта для обладателей таких виз. Поэтому введение указанных изменений существенно не отразится на туристической отрасли. При этом существуют переходы, доступные для лиц с видом на жительство, постоянным местом жительства, гражданством или при особых условиях. Они продолжают работать, однако к туризму это не относится, поскольку туристические поездки в эти государства пока невозможны из-за действующих ограничений. Накануне Северо-Западное таможенное управление сообщило о напряженной очереди на эстонской стороне погранпункта Нарва, сопредельного с российским МАП «Ивангород». По данным очевидцев, на въезд в Россию скопилось до 350 человек. Люди ожидали десятки часов. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Об этом сообщает «Москва-24». Заемщики смогут один раз в месяц за весь срок кредита обратиться в банк и приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, то есть до достижения младшим ребенком 1,5 лет. При этом с 7 месяца льготного периода на остаток долга продолжат начислять проценты. Их нужно будет выплатить после окончания каникул. Закон вступит в силу 1 сентября. Путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% респондентов. Почти столько же опрошенных выбирают сон и отдых дома. Главным состоянием в повседневной жизни россияне назвали усталость. Ее отмечают 38% участников. После поездок люди чаще всего говорят о смене обстановки, о новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. Официальный курс доллара на 2 июля составляет 78 рублей 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 17 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио «Карибу Арт».
10: Как было верно замечено в нашем цитатнике, из депрессии есть три выхода – Домодедово, Шереметьево и Внуково. Поэтому я, Иван Высоцкий, сейчас практически с корабля на бал, а именно из аэропорта на крыльях, прямо-таки залетел в студию, чтобы тебя приветствовать в открытии своего эфира на радио «Карибу», где мы встречаем третий час дневного четверга с улыбками и предвкушением скорого отдыха. Ну а если кто недавно вышел из отпуска, все равно не переключайся, будет хитово.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
0: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
0: Телефон 62-24-31. Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: 77А.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
10: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
9: Все просто с «Магадан Энерго».
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, сегодня стоит поздравить самых лучших и преданных друзей человека. 2 июля отмечается Всемирный день собаки. Вопрос, как долго человек и собака существуют вместе, пока остается открытым. Например, возраст останков домашней собаки, которую нашли в Алтайской пещере Разбойничья, 35 тысяч лет. Ученые полагают, что животные начали прибиваться к стоянкам первобытных людей. Например, это могли быть особи, отвергнутые стаей. Им нужно было не просто не нападать на человека, но и завоевать доверие, чтобы жить с ним бок о бок. В настоящее время в мире насчитывается около 400 пород собак. А вот в России сегодня неофициально отмечается праздник трезвенников и язвенников. В его основу легла знаменитая фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука». Один из главных героев комедии, Лёлик, сыгранный Папановым, заявлял своему подельнику, что за чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Так вот, 2 июля принято поздравлять людей, ведущих здоровый и не очень образ жизни. Думаю, все в курсе, что чрезмерное потребление алкоголя ведет к негативным последствиям для здоровья. Сегодня в мире только 18 стран, в которых существует запрет алкоголя. Одна из самых суровых в этом плане – Саудовская Аравия. Перейдем к истории Магадана. 2 июля 1933 года на территории строительства автобазы начал работу временный бетонный завод. До окончания работы к 27 сентября он выпустил 84 тысячи бетонных камней. Также в этот день, но уже в 1952 году в Магаданском парке культуры и отдыха появились лисята и олени. Животные находились в специальном зооуголке, а работники парка о них отлично заботились, а посетители могли на них глазеть. Также сегодня отмечают Всемирный день НЛО. Несмотря на то, что неопознанным летающим объектом может быть все что угодно, наше воображение чаще всего рисует пришельцев в летающей тарелке. У них непременно большие глаза, гигантская голова с тонким телом, а цвет кожи серый или зеленый. Так вот, это описание пошло из романа Герберта Уэллса «Первый человек на Луне». Также свой вклад в популярность пришельцев внес знаменитый Розуэльский инцидент с якобы разбившейся тарелкой. Космического гостя из нее достали и изучали на военной базе в зоне 51. Однако скандальное видео, естественно, оказалось фейком. На этом у меня все. Люби историю и отмечай праздники, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт 104.2 FM.
13: Думаю, сегодня отличный повод побаловать своих питомцев собаководом, а еще мне всегда хотелось озвучить свое восхищение и снять шляпу, потому что, наблюдая со своими котами в окно за вами, выгуливающими барбосов в дождь и в югу, это своего рода, знаешь, подвиг. С другой стороны, мы в ответе за тех, кого приручили, и об этом важно помнить. Предательство, увы, свойственно только человеку. Но не будем о грустном, приближаем выходные вместе под самые лучшие песни на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, за пультом, открываю 4-й час по Lock and Fold, Марку Шульц, при участии Грейс.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
10: Специальный проект Карибу для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
11: Встретил друзей

дамы и господа, мы начинаем посадку на рейс. Просим вас подготовить посадочные талоны и паспорта.

0: бьют. Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
6: Ознакомившись с прогнозом на пятницу, не оставим без внимания четверг на радио «Карибу», где я, Иван Высоцкий, заготовил для тебя очередную спайку из двух песен, первая из которых будет не я, от Андрея Волобуева, более известного как «Солтвайн», а следом зарубежная хитовая интрига. Так что не переключайся, ну, вдруг угадаешь, что я там заготовил.
7: Я заблудился в двух городах, и с кем попало без тебя года коротал. 4 года с того декабря.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Кофе. Волшебный напиток. Сколько людей родилось благодаря приглашению на чашечку кофе.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8 900.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Гипнотическое действие влюбленности, одноименной новинки от Ани Майи Элли Гулдин, рано или поздно проходит, доказательством чему служит тост следующей песни Люси Чеботиной на радио Кариву, где я, Иван Высоцкий, анонсирую Филатова и Кэроса с Ильей Лагутенко в Spike is Too Unlimited в ремиксе Onion.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Весмотор.

0: под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
6: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цен. По данным синоптиков, 3 июля в Сысумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: превью.
1: Терминология. На Карибу.
2: Байтить. Полностью копировать, воровать идею или стиль. Провоцировать, завлекать.
1: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Звонки.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Покажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в России вступили в силу ряд важных изменений. Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах в 2026 году. Ученым запретили вступать в контакт с пришельцами без согласия ООН. Подробности далее. В России вступили в силу сразу несколько изменений, которые касаются пенсий, оформления недвижимости, банковских переводов и страхования. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Прибавку к пенсии получат россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, а также те, кому установили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата автоматически удвоится до 19 169 рублей. Кроме того, сделки с жильем теперь можно оформлять полностью дистанционно с помощью усиленной электронной подписи и биометрии. При этом обратиться в МФЦ, Росреестр или к нотариусу по-прежнему можно. Банки начнут использовать ИНН при переводах через систему быстрых платежей. Клиентам ничего вводить не понадобится. Данными будут обмениваться сами кредитные организации. Предполагается, что это поможет быстрее выявлять подозрительные операции. Также новые правила появились для страховых продуктов с инвестиционным доходом, а россияне в 12 странах смогут дистанционно получить квалифицированную электронную подпись. Минпросвещение в новом учебном году начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России в школах. Ведомство также готовит учебники по этому предмету, рассказал РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. Новый предмет будет изучаться со второго полугодия 2026-2027 учебного года в пятых классах и с 2027-2028 учебного года в шестых и седьмых классах. Цели этой дисциплины – формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, они будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых-военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере укоренить созидательные ценности. Международная академия астронавтики запретила ученым отправлять ответы инопланетянам без международных консультаций под эгидой ООН. Теперь, после подтверждения подлинности сигнала, астрономы должны немедленно докладывать об этом мировой общественности. Кроме того, астрономы должны проводить несколько экспертиз, чтобы исключить ошибку, пишет газета.ру. Новыми правилами Международной академии астронавтики также предусмотрена защита исследователей от давления общественности и СМИ. Официальный курс доллара на 2 июля составляет 78 рублей 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 17 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Услышав такую новость, Катя Лели разве что ехидно усмехнется, ведь ее контакты с пришельцами – дело обычное, а их знаки в одноименной песне здесь, на радио Карибу, со мной, Иваном Высоцким.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адамант, полосы.
6: Достойный сервис.
4: Адамант, да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – Адамант.
3: Победа знатоков. Это Адамант.
8: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
9: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: 77А.
1: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
2: Welcome to Chicago.
1: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
3: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Первое Магаданское радио представляет.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 3 июля.
3: Овен.
2: Вероятные проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Поддержка родственников вам бы не помешала, но получить ее сегодня будет непросто. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
3: Телец.
2: Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Очень важно позаботиться о здоровье и обеспечить себе хороший отдых. Для приема, путешествий, занятий спортом и развлечений вне дома день не подходит. Новые знакомства маловероятны, но не исключена встреча с человеком, который некогда вызывал у вас нежнейшие чувства.
3: Близнецы.
2: Вы стремитесь к общению, новым знакомствам, но с трудом находите общий язык даже с теми, кого привыкли считать единомышленниками и партнерами. Причиной проблем в личной жизни является непостоянство ваших желаний и стремлений. Кроме того, сегодня вы, похоже, получаете удовольствие от бесконечных споров, а о компромиссах не желаете даже думать.
3: Рак.
2: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.
3: Лев.
2: Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов, день крайне неблагоприятен. Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес любимого человека.
3: Дева.
2: День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Этот день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом. Приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат. Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем.
3: Весы.
2: День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам. Обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, к которым вы уже утратили интерес. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если в этом возникнет необходимость. Однако выбирайте людей, которым можно доверять. Новые знакомства могут оказаться очень полезными.
3: Скорпион.
2: Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Финансовая ситуация благоприятна, можно сделать удачные покупки или получить ценный подарок. В семье царит гармония. Общие дела помогают вам поладить даже с теми родственниками, которые редко бывают вами довольны.
3: Стрелец.
2: Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Найти взаимопонимание с любимым человеком удастся даже тем, кто уже отчаялся положить конец разногласиям и спорам. Дело не столько в вашей готовности к компромиссу, сколько в самой ситуации.
3: Козерог.
2: Не все дается легко, но ни одна преграда не устоит перед вашим упорством, изобретательностью и находчивостью. Вы прекрасно проведете время в обществе друзей, некоторым из которых может понадобиться ваш совет. Руководить поступками любимого человека не стоит, это вызовет негативную реакцию.
3: Водолей.
2: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, а одиноким водолеям счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
3: Рыбы.
2: Отличный день для отдыха и новых знакомств. Не стоит планировать серьезных дел, вы настроены несколько легкомысленно и вряд ли сможете сосредоточиться даже на чем-то очень важном. Много интересного ждет тех, кто примет приглашение на романтическое свидание. Разочарованы вы наверняка не будете. Советы близких окажутся весьма полезны.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Женская народная мудрость. Чего не помню, того не было.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Звонки.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигай.

0: 500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Матвиенко заявила, что ситуация с топливом непростая, но не надо драматизировать. МВД объявила о запуске единого цифрового профиля для мигрантов. Россиянам разрешили носить сандалии с носками. Подробности далее. Ситуация с топливом, сложившаяся в последнее время в России, непростая, но надо не драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента, передает ТАСС. Она напомнила, что Владимир Путин проводил совещание с членами правительства по ситуации с топливом, а рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака ежедневно занимается поиском решений для стабилизации рынка. Комментируя утверждение о нехватке топлива для аграриев, Матвиенко подчеркнула, что в России искусственно создают такую ситуацию, однако страна сможет из нее выйти. В России начал работу государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Новый сервис находится в ведении МВД и призван обеспечить формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации и повышения эффективности государственного управления в этой сфере. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Документ был разработан МВД во исполнении указа Владимира Путина. Согласно утвержденным правилам, в цифровой профиль будут включаться установочные данные иностранного гражданина, сведения о документах, удостоверяющих личность, миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, недвижимости, транспортных средствах, административных правонарушениях и действующих ограничениях на въезд в Россию. Носки с сандалиями уже не ошибка и не признак дурного вкуса, а модный трюк. Об этом информационной службе «Вести» заявил стилист Влад Лисовец. По его словам, этот тренд сейчас набирает обороты. Все дело в том, что модные тенденции сейчас все чаще ориентируются на индивидуальность и комфорт. Лисовец добавил, что при этом у человека должны быть нормальные шорты, а не пляжные. В образе должно быть все стильно. Стилист также добавил, что носки можно выбирать не обязательно под цвет остального наряда. Официальный курс доллара на 2 июля составляет 78 рублей 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 17 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
9: Стилисты разрешили сандалии с носками. Ну, спасибо, а то прям не знаю, что бы мы без вас делали. Во всяком случае, теперь косые взгляды будут означать отсталость от моды, а она, девица, непредсказуемая, диктует свои тренды тем, у кого проблемы со вкусом. Но мы-то с тобой знаем, что главное – это удобство и комфорт. Тем более, под приятную музыку здесь, на Радио Карибу, где 7:00 вечера подкрался незаметно, а откроет его премьера «Виа Балирия» от Эстива. За пультом по-прежнему я, Иван Высоцкий. Остаемся вместе на разрешенной скорости. Редактор

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Тихрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22. Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
3: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Стендап-курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Женщина, это когда ты сидишь, думаешь, чем бы заняться и такая, а ведь давно не плакала и ревешь. Просто так. Давно же не ревела. Уже пора.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом?

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Звонки.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит

0: выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42. Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
1: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.
7: Насыщенный на события 2 июля и приятная усталость, чем не признак с пользой проведенного четверга, и вечер которого встретим в расслаблении под Tell Me Why от Сел и Элеоноры на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, желаю тебе приятного досуга.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
8: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
9: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
10: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61 44.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Терминология на Карибу. На
1: Карибу. Ипостась. Одна из форм проявления, воплощения кого-либо или чего-либо.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант. Ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Звонкий,

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и

0: «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
1: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. 35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
7: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет. Радио-шоу Magic Sound.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, ну вот видим, как, собственно, в современных вариациях перерабатываются нам всем известные уже, можно назвать, не побоясь этого слова, классические треки. Эдакий вот Deep House, Vocal House, кому как удобнее, но в оригинале, конечно же, это тебе экстази. Но нет, нет, не то самое, а как лирическая баллада об эмоциональном подъеме и эйфория чувств, а не, в общем-то, что некоторые могли подумать. Но в данном случае Amaze Remix неофициальный, так скажем, добавим, потому что у ATB есть фишка о том, чтобы включать там особо отличившиеся ремиксы в собственные выпуски. Но да ладно, мы с вами встретили новый час, четверг, 21:04 на наших студийных. Вас рад приветствовать я, зовут меня Ярослав Степанов, это Радио Карибуарт. Вечер традиционно сообща, за окном вы все видели сами, что там за окном, добавить нечего, плюс 9. В общем-то, по погоде синоптики прогнозируют ночью небольшой дождь, днем завтра преимущественно без осадков, это радует, и аж практически до 15 градусов тепла. По праздникам дня сегодняшнего, в принципе, что есть рассказать, да и добавить. Сегодня Международный день собак, поэтому своих хвостатых, усатых и полосатых можете поздравить с этим событием. Международный день спортивного журналиста, таковых у меня нет, к сожалению, друзья. Но, в общем-то, вас тоже, коллеги, собственно, с праздником. Ну и из любопытного, сегодня Всемирный день НЛО. Тут, кстати, новость подвезли. Любителям заговоров будет, в общем-то, приятно и интересно, и подогреет, и разогреет. А, в общем, в декларации Международной академии астронавтики запретили землянам отвечать инопланетянам и посылать любые сигналы НЛО. Вот такая вот штуковина. Кстати, обновили правила впервые с 2010 года, где ключевым пунктом стал как раз-таки вот этот самый запрет. Даже если сигнал подтвердят, решение о том, что и как отвечать, будут принимать через ООН. Протокол обязывает при обнаружении этих самых, вот я сейчас потолок посмотрел, инопланетян направить официальный отчет в ряд международных организаций. Так что учтите, запишите, если вдруг встретите. Но, собственно, извините, первый в контакт не вступайте никак. А ППК, далее по курсу, Джин Чикаго, Филат в Кэра с блоками информации. Потом вернемся к музыке. Вам традиционно вечера доброго, не скучать, не болеть, обниматься, улыбаться, все будет хорошо, в инопланетян верим, ну чуть-чуть.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
2: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: Welcome to Chicago!
11: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
13: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Друзья, без 15 минут, 10 часов вечера. Bruno Mars, Granat. В общем-то, весьма интересно, кстати, рождение этой композиции была кардинально переранжирована и переписана буквально за 2 дня до того, как альбом должен был официально сдан лейблу, но изначально основывалась на неопубликованном треке с похожей лирической темой, которую Bruno обнаружил в своем архиве. Такая вот штуковина. Но мы с вами продолжаем. На кону новый час. Тут немного из любопытного. Российские вузы начали отменять дипломные работы из-за нейросетей. В общем-то, сочинский филиал РУДН сделал это первым. Руководство института больше не видит смысла в таком формате, так как всю работу можно за пару минут написать о нейронке. Ну и, в общем, теперь для проверки практических навыков от будущих юристов потребуют сдавать устные экзамены. Эти изменения, кстати,

0: Глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять.
2: Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
0: Нам говорят, что мы так похожи.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 200

0: 12:00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 3 июля.
6: Авен.
8: Вероятные проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Поддержка родственников вам бы не помешала, но получить ее сегодня будет непросто. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
6: Телец.
8: Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Очень важно позаботиться о здоровье и обеспечить себе хороший отдых. Для приема, путешествий, занятий спортом и развлечений вне дома день не подходит. Новые знакомства маловероятны, но не исключена встреча с человеком, который некогда вызывал у вас нежнейшие чувства.
6: Близнецы.
8: Вы стремитесь к общению, новым знакомствам, но с трудом находите общий язык даже с теми, кого привыкли считать единомышленниками и партнерами. Причиной проблем в личной жизни является непостоянство ваших желаний и стремлений. Кроме того, сегодня вы, похоже, получаете удовольствие от бесконечных споров, а о компромиссах не желаете даже думать.
6: Рак.
8: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.
6: Лев.
8: Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов, день крайне неблагоприятен. Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес любимого человека.
6: Дева.
8: День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Этот день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом. Приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат. Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем.
6: Весы.
8: День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам. Обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, к которым вы уже утратили интерес. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если в этом возникнет необходимость. Однако выбирайте людей, которым можно доверять. Новые знакомства могут оказаться очень полезными.
6: Скорпион.
8: Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Финансовая ситуация благоприятна, можно сделать удачные покупки или получить ценный подарок. В семье царит гармония. Общие дела помогают вам поладить даже с теми родственниками, которые редко бывают вами довольны.
6: Стрелец.
8: Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Найти взаимопонимание с любимым человеком удастся даже тем, кто уже отчаялся положить конец разногласиям и спорам. Дело не столько в вашей готовности к компромиссу, сколько в самой ситуации.
6: Козерог.
8: Не все дается легко, но ни одна преграда не устоит перед вашим упорством, изобретательностью и находчивостью. Вы прекрасно проведете время в обществе друзей, некоторым из которых может понадобиться ваш совет. Руководить поступками любимого человека не стоит, это вызовет негативную реакцию.
6: Водолей.
8: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, одиноким водолеям счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
6: Рыбы.
8: Отличный день для отдыха и новых знакомств. Не стоит планировать серьезных дел, вы настроены несколько легкомысленно и вряд ли сможете сосредоточиться даже на чем-то очень важном. Много интересного ждет тех, кто примет приглашение на романтическое свидание. Разочарованы вы наверняка не будете. Советы близких окажутся весьма полезны.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 3 июля.
6: Авен.
8: Вероятные проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Поддержка родственников вам бы не помешала, но получить ее сегодня будет непросто. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
6: Телец.
8: Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Очень важно позаботиться о здоровье и обеспечить себе хороший отдых. Для приема, путешествий, занятий спортом и развлечений вне дома день не подходит. Новые знакомства маловероятны, но не исключена встреча с человеком, который некогда вызывал у вас нежнейшие чувства.
6: Близнецы.
8: Вы стремитесь к общению, новым знакомствам, но с трудом находите общий язык даже с теми, кого привыкли считать единомышленниками и партнерами. Причиной проблем в личной жизни является непостоянство ваших желаний и стремлений. Кроме того, сегодня вы, похоже, получаете удовольствие от бесконечных споров, а о компромиссах не желаете даже думать.
6: Рак.
8: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.
6: Лев.
8: Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов, день крайне неблагоприятен. Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес любимого человека.
6: Дева.
8: День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Этот день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом. Приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат. Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем.
6: Весы.
8: День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам. Обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, к которым вы уже утратили интерес. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если в этом возникнет необходимость. Однако выбирайте людей, которым можно доверять. Новые знакомства могут оказаться очень полезными.
6: Скорпион.
8: Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Финансовая ситуация благоприятна, можно сделать удачные покупки или получить ценный подарок. В семье царит гармония, общие дела помогают вам поладить даже с теми родственниками, которые редко бывают вами довольны.
6: Стрелец.
8: Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Найти взаимопонимание с любимым человеком удастся даже тем, кто уже отчаялся положить конец разногласиям и спорам. Дело не столько в вашей готовности к компромиссу, сколько в самой ситуации.
6: Козерог.
8: Не все дается легко, но ни одна преграда не устоит перед вашим упорством, изобретательностью и находчивостью. Вы прекрасно проведете время в обществе друзей, некоторым из которых может понадобиться ваш совет. Руководить поступками любимого человека не стоит, это вызовет негативную реакцию.
6: Водолей.
8: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, а одиноким водолеям счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
6: Рыбы.
8: Отличный день для отдыха и новых знакомств. Не стоит планировать серьезных дел, вы настроены несколько легкомысленно и вряд ли сможете сосредоточиться даже на чем-то очень важном. Много интересного ждет тех, кто примет приглашение на романтическое свидание. Разочарованы вы наверняка не будете. Советы близких окажутся весьма полезны.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: уменьшить Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Не пытайся сохранить сны, как жизни повторить и стараться все вернуть.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: gonna be alright, 'cause you're gonna come and save me tonight.
1: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам...

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 102.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко, на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню,

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам чужое, когда есть свое родное?
1: Радио Карибу Арт.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Каждый год 3 июля по всему миру отмечается Международный день отказа от пластиковых пакетов, также известный просто как День без пластика. Каждую минуту в мире используется около миллиона пластиковых пакетов, большая часть из которых в среднем через 25 минут становится мусором. В зависимости от типа пластика, такой пакет может разлагаться от 100 до 500 лет. При этом его частицы попадают в пищевую цепочку, накапливаясь в организме животных и человека. Подтверждение этому уже нашли британские ученые. Они обнаружили 12 видов пластика у многих, кто страдает легочными заболеваниями. Так что при низкой себестоимости производства этот материал слишком дорого обходится человечеству. Сегодня в России традиционно отмечается День ГИБДД. Именно 3 июля 1936 года было утверждено положение о Государственной автомобильной инспекции. Ведомство отвечало за порядок и соблюдение правил на дорогах и устраняло последствия ДТП. Кстати, интересно, что первые российские правила движения вышли из-под пера Ивана III, который упорядочил работу почтовых трактов, где меняли лошадей. Эстафету принял Петр I, который запретил быструю езду по столице и битье хлыстом прохожих, а заодно установил четкую методику маневрирования с правой стороны. В Магадане 3 июля 1967 года появилась улица Скуригина. До этого она называлась Спортивной, а переименовали ее в память о герое Советского Союза Иване Куприяновиче Скуригине. В Великую Отечественную войну он принимал участие в оборонительных боях в Сталинградской битве и был трижды ранен. Более того, в битве за деревню Сокули он сотворил подвиг. Он ценой жизни прикрыл своих солдат, накрыв телом огневую точку фашистов. На доме номер 4 по переулку имени Ивана Скуригина установлена мемориальная доска. А еще сегодня отмечается Международный день бросания камня. Основал его американский проект World Rocks в 2015 году, чтобы объединить людей по всему миру с помощью искусства наскальной живописи. Что же касается бросания камней в прямом смысле, то в некоторых религиях это почитаемый обряд для отпугивания зла. Ну а если не ударяться в религию, то метание булыжников – это фактически спорт. Если точнее, один из видов состязаний на соревнованиях «Стронгмен» – самый сильный человек мира. А вот если любишь кидать камни по воде, то рекорд по блинчикам или лягушкам установил американец Рассел Бьярс. Брошенный им камень совершил 51 касание о поверхность воды, пролетев при этом 76 метров. На этом все. Тебе хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт, 104,2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости. В студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске стало известно о новых антироссийских ограничениях. Названы категории граждан, которые могут выйти на досрочную пенсию. Россияне назвали ремонт самой сложной частью переезда. Подробности далее. Кая Каллас анонсировала новые санкции против России. Глава евродипломатии заявила, что рестрикции против Москвы примут из-за очередных ударов по Киеву. Ожидается, что предложения будут касаться расширения черного списка юридических лиц, которые европейские власти связывают с военно-промышленным комплексом России. По словам Каллас, только усиление давления на Москву и постоянная военная поддержка Украины способны остановить атаки на Киев. Об этом пишут «Ведомости». Право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. Об этом РИА Новости сообщили в социальном фонде. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя – в 56, а с пятью и более – в 50 лет. Права на досрочную пенсию также есть у педагогов, медиков и творческих работников. Для них пенсия назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога пенсионных баллов. Учителям необходимо отработать минимум 25 лет, а врачам 25 или 30 лет, в зависимости от местности. Самой сложной частью переезда россияне чаще всего называют ремонт и обустройство жилья. Об этом пишет портал News.ru, ссылаясь на результаты исследования. Согласно опросу, с ремонтом сложнее всего справиться 24% участников. Еще 22% назвали главной трудностью сбор и упаковку вещей, а каждый пятый – финансовые расходы. Поиск новой квартиры оказался на четвертом месте. Почти половина опрошенных последний раз приезжала летом, а при возможности выбрать сезон для переезда лето предпочли бы 2/3 участников исследования. Главными плюсами называют удобство перевозки вещей и подходящую погоду. Официальный курс доллара на 3 июля составляет 77 рублей 92 копейки. Курс европейской валюты на сегодня 88 рублей 70 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Bad Moon». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
4: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наш

0: понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
1: Просыпайся и подключайся.
0: Только на 104.2 FM.
2: Пятница.
3: Доброе утро.
2: Мы все время начинаем пятницу с того, что невозможно проснуться в плохом настроении, если это пятница.
3: Да.
2: Потому что вот мы с Наташкой, например, в пятницу всегда в приподнятом настроении, а я сегодня еще как-то с самого утра вспомнила о том, что чуть больше, чем через месяц я полечу в отпуск со своими подружками отдыхать, мне стало еще лучше.
3: А мне стало как будто бы немножко хуже.
2: Да? Надо завидовать. Все мы там будем. Все мы когда-нибудь будем в отпуске. Я вот, например, чуть больше, чем через месяц. Добрым утром.
3: Доброе утро.
2: Пятница. Мы этим утром рады вас приветствовать. Мы — это Наташка Белая и я, Таня Брайс. У нас здесь на радио Карибар наше утреннее шоу традиционное, которое называется «Ну, началось». Вот смотрите, сейчас я вам прочитаю три признака. Может быть, в одном из них вы узнаете себя. А потом расскажу, о чем говорят вот эти вот три. Значит, может быть, что-то...
3: Тестируемся с самого утра.
2: В общем, смотрите. Если вы любите засыпать под телевизор, спать в обычной одежде или у вас хаотичный график сна, давайте послушаем. Так вот, многим кажется, что звук телевизора – это такое идеальное снотворное, но мозг так не думает. Свет, звук, мелькание экрана мешают мозгу отдохнуть, превращают ночь в бессмысленную борьбу с лишними стимулами. Утром у вас мутная голова, проблемы с концентрацией и, как следствие, сниженный интеллект. Те, кто делает так постоянно, обычно не могут похвастаться высоким IQ.
3: Ух ты! Как интересно.
2: Если вы не раздеваетесь или не облачаетесь в пижаму, это, конечно, экономит время, ну, там, минуты три, да, буквально.
3: Облачаюсь в пижаму, так приятно звучит.
2: Но потому что пижама как-то...
3: Ну, не просто надеть пижаму, да.
2: Я облачаюсь.
3: Ой, какая прелесть.
2: В общем, если вы в той одежде, которая не предназначена для сна, то это очень сильно мешает телу расслабиться. А значит, спите вы поверх, будто бы не спите вовсе. И из-за этого когнитивные способности идут в минус.
3: Вот так приходишь, а кто-то из домочадцев уснул в одежде. Ты говоришь, ты зачем свои когнитивные способности снижаешь?
2: В общем, если вот хаотичный график сна. Сегодня ложусь спать в 10, завтра в 3 часа ночи, послезавтра вообще как пойдет. Вообще это звучит как план, но для нашего мозга это хаос. Нерегулярный режим сна снижает его способность обрабатывать информацию. Ну, способность мозга обрабатывать информацию ухудшает нашу память и делает нас звездой вот в этой категории «все забыл и ничего не понял». Так вот, вот эти три признака, то есть если вы засыпаете под телевизор или спите в обычной одежде, или у вас хаотичный график сна, или, не дай бог, все вместе, то это, между прочим, говорят ученые, три привычки, которые выдают низкий интеллект.
3: Все понятно. Да.
2: Вот ты понимаешь?
3: Не облачилась в пижаму, все.
2: Нет, да.
3: Сразу. Наталья, давайте вы пройдете тест на IQ. А что такое IQ? Тест окончен, да?
1: Брайс и Белый у микрофона.

0: Зачем нам чужое, когда есть свое родное? Радио Карибу Арт.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
8: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
11: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
12: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
14: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
4: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
3: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
4: Ну, началось.
5: Вот ты похвасталась, что в отпуск полетишь, да? А вдруг ты, например, входишь вот в эту выборку? Оказалось, что каждый пятый россиянин скучает по работе даже в отпуске. Целых 21% опрошенных в этом признались. Вот это, я понимаю, преданность делу. Такой сидишь в отпуске, да? Работа моя, работа где-нибудь на пляже. Да, 21% респондентов признали, что скучают по работе. Женщины, кстати, скучают по работе чаще мужчин. Сидят, я же говорю, наверное, так вот и думают, работа моя любимая. Любимая работа.
6: Во-первых, я буду работать удаленно.
5: А, отпуск. Ну ты даже не успеешь соскучиться особо.
6: Да, во-вторых, ну, слышишь, живем в 2026 году, 21 век. Не знаю, можно скучать, наверное, по общению с коллегами, потому что сама знаешь, коллективчик у нас еще тот.
5: Да.
6: Вот. Но я говорю, с учетом того, что мы живем в 21 веке, с коллективом можно общаться в режиме 24/7, поэтому тоже особо там, знаешь, как бы... Тем более я успеваю все это наобщаться с вами и все это поделать в течение года, пока без отпуска работаю.
5: А некоторые, вот видишь, тут даже не про общение и, да, коллег, а именно по работе скучают. Сидят и думают, как же хочется на работу, как
6: на завод.
5: Же здорово там, да.
6: Вот эти выпиливают на токарном станке какие-то.
5: Обожаю. Не этот ваш пляж, это галька дурацкая, море это теплое, терпеть не могу. Еще жарище это стоит, вот завод мой завод, сталь, вот это все хорошо.
6: Слушай, я просто понимаю, то есть не то, чтобы прям я понимаю на собственном примере, но я знаю таких людей, которые действительно очень сильно скучают даже на выходных. Рвутся на работу. У меня муж мамы моей, он настолько, как бы вот, ну, такой, я бы не сказала, что трудоголик, но настолько мужчина каких-то вот таких, такого воспитания был, что он субботу-воскресенье не знал, куда себя деть, то есть чем себя занять.
5: Да. И люди, поэтому... которые не умеют лежать.
6: Да, совершенно верно. И поэтому он находил себе всевозможные подработки на выходных и очень радовался, что мало того, что он находит себе применение, не просто сидит в кресле перед телевизором, еще и деньги домой приносит.
5: Но вот, все-таки 62% россиян признали, что вообще не грустят и не вообще не грустят абсолютно.
6: Я очень меня тревожит, когда я, допустим, в отпуске находилась, что я выбиваюсь из какой-то повестки, что вот что-то происходит помимо меня, и вот я вот не в повестке, меня очень это сильно беспокоило. И, в принципе, в отпуск я не уходила обычно недели две, наверное, я могла выдержать. Я говорю, для меня новогодние каникулы были тоже своего рода испытанием, потому что как это... Но буквально пару лет назад
5: я научилась отдыхать. Наконец-то.
6: И поэтому, да, вот такие вот, да.
5: Поэтому нужно все-таки уметь отдыхать. Нужно пытаться расслабляться, находить себе применение в отдыхе тоже, не только в работе. Не знаю, чем-нибудь увлекаться, может быть, чем-нибудь интересным. Столько в мире вообще всего, да, в конце концов, книгу какую-нибудь почитать или то, до чего руки не доходили. Вязанием заняться каким-нибудь.
6: Кстати, да, можно приобрести вполне себе какой-нибудь приятное хобби такое.
5: Да, это же вообще замечательно.
6: Тем более, это же очень сильно развивает когнитивные наши способности, когда у тебя появляется новое хобби.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные.

0: карты, а предприятиям дополнительные скидки. Салют на Равчатова 21.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: началось.
1: Зумеры массово становятся одиночками и уходят в Соломаксинг.
2: Это мои вы хорошие.
1: Соломаксинг.
2: Это маты или что это?
1: Нет.
2: Нецензурная брань какая-то?
1: В общем, они...
2: Иди ты в свой этот Соломаксинг. Да.
1: В общем, молодые люди намеренно отказываются от отношений и тратят время только на себя, любименькие.
2: Ух ты!
1: Понимаешь? Вместо свиданий и эмоциональных качелей они выбирают спорт, путешествия, но и хобби. Угу. И вот этот тренд на соломаксинг завирусился, говорят, сейчас абсолютно по всему миру. И дело в том, что здесь играют роль еще, говорят, и деньги. Потому что одно свидание, например, в США, в среднем обходится в $189. Я всегда как-то вот, ну, понятно, что не 100, но для округления я всегда, типа, когда про доллары или евро идет речь, я всегда на 100 умножаю. Ну, пусть это там, типа, 17 тысяч, да? Примерно.
2: Да.
1: Одно свидание им обходится. На какие
2: я
1: вот такие?
2: Я не знаю, это что там?
1: Что? Ну как свидание,
2: извините.
1: $189? Это, что вы там делаете на
2: я
1: этом свидании?
2: Вообще
1: это
2: не
1: за
2: знаю.
1: Такие деньги. В общем, и вот и половина британских, американских зумеров сейчас уже отказались от таких вот знакомств, даже хотя бы из-за расходов.
2: Кошмар.
1: Понимаешь?
2: Какой.
1: Но при этом, при всем, вот, например, в Китае, да, там, наверное, как-то по-другому немножко все-таки к этому относятся, потому что там набирает популярность аренда старшей подруги.
2: Ух ты!
1: Молодые девушки платят женщинам от 30 до 40 лет за встречи, поддержку и советы по жизни. Девочки, тоже могу, о цене договоримся.
2: Да, конечно.
1: Такие, Наташка, а я для тебя бесплатная, ты понимаешь?
2: Да.
1: Пора уже денежку приносить.
2: Вообще-то я хотела тебя просто поблагодарить, сказать спасибо. Мало, да? Этого недостаточно.
1: Этого мало, да. Угу. Деньги носите бумажные.
2: Иди вот в эти...
1: В Соломаксинг. В общем, такие наставницы выслушивают проблемы. Ну, я еще могу немножко пообьюзить.
2: Да.
1: Если за отдельную плату. Выслушивают проблемы, помогают разобраться в отношениях, карьере и личных переживаниях. Да, все это можно вообще. Да,
2: абсолютно.
1: Стоимость одной встречи в перерасчете, значит, на рубли от полутора до 3200 рублей. То есть. Ну, девочки, я, конечно, ну вот где-то вот, ну, 3 буду брать, да,
2: да,
1: за каждую встречу. Так что давайте, готовьте кошелечки, бумажные денежки.
2: Зачем бумажные? Так надо, да.
1: Популярность услуги связывают с тем, что многим не хватает опытного человека рядом, который сможет дать честный совет без осуждения и без лишних нравоучений. Ну, за отдельные девочки могу, да, и без осуждения
2: можно. Когда только хотела сказать, да ты, и тебе так сразу купюрку положили, ты такая, не, ну ты молодец, конечно, ничего не скажешь.
1: Это знаешь, как мемас везде распространяется, так и рилсы всевозможные снимают на эту тему, что типа того, что бы ни произошло, приходи, ну, лучшие подруги, да, приходи, расскажи, я обязательно переверну всю ситуацию так, что ты зайка и красавица, а они все негодяи.
2: А в этом любую и есть смысл дружбы, понимаешь? А вот, кстати, в России набирает обороты нытинг. За денежки, конечно, тоже.
1: Ну вот, практически да. То же самое.
2: Да. Да, исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, соседей, жизнь в целом. Мы, кстати, правда, делаем это все бесплатно. Что это такое? Еще можно нанять человека, который оправдает вас в любой ситуации. Это вот тоже, опять же, про нас. А еще, который, например, сможет занять очередь в больнице или позвонить в госучреждение вместо вас и наскандалить. Тебя не записали к врачу, так сейчас разберемся. Хоба.
1: Это же тоже все за денежки, да?
2: Да, тоже, да, все за денежки, понимаешь? А мы все это бесплатно делаем.
1: А я такая думаю, какую бы подработку найти? Столько возможностей оказывается.
2: Да.
1: Это же все для меня, понимаешь?
2: Да, надо было просто до этого как-то догадаться, я не знаю. Но мне, кстати, вот зумеры в последнее время понравились, потому что я часто с ними стала сталкиваться. Там совсем молодежь крутится, значит. И я когда пожаловалась, что мне исполнилось изменилось. 30 лет. Я вошла в этот в режим старости. А мне сказали, знаешь что, зумеры? Я говорю, мне очень они понравились. Я, оказывается, не в старость вошла, а в прайм-эру. Я также вот записала. Так. Потому что я должна была погуглить, что это такое. Но мне так слегка объяснили.
1: Ну, это сейчас тренд, да. Сейчас
2: все начали так говорить, да. Это когда ты только вот, уже когда у тебя есть опыт, ты уже самореализовалась как-то, и ты такая классная становишься. Значит, я даже прочитала. Это тренд такой, да, обозначающий период наивысшего расцвета человека, пик его физической формы, карьеры, уверенности в себе и психологической гармонии. По сути, это состояние, когда вы ощущаете себя лучшей версией себя.
1: Знаешь, психологически комфортнее про
2: себя. Со своими потребностями. Да. Получается, что я не вошла в прайм-эру?
1: Пока еще нет.
2: Пока еще нет.
1: Но стремиться надо.
0: Прайси белую микрофон.

0: тебя, а что такого?
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернетт. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД РФ заявили о желании недружественных стран восстановить связи с Приморьем. Для детских садов запустят единый цифровой ресурс. Эксперт рассказал, как сэкономить на школьных покупках. Подробности далее. Некоторые недружественные страны начали проявлять интерес к возобновлению сотрудничества с Приморским краем. Об этом РИА Новости заявил представитель МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов. Эти государства оказались заложниками антироссийской политики, отметил дипломат, пояснив, что на протяжении 4 лет их жители пугали рассказами о Москве, а теперь им приходится разъяснять, что это не соответствует действительности. Волосастов напомнил, что официальный представитель министерства Мария Захарова уже давала комментарии по этому вопросу. В частности, она уточняла, что поскольку Россия не является инициатором разрыва связей, она не намерена их самостоятельно восстанавливать. В числе зарубежных политиков, открыто высказывающихся о необходимости восстанавливать отношения с Россией, оказался президент Финляндии Александр Стуб. В частности, зимой текущего года он раскрыл, что власти страны на протяжении уже нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне после завершения украинского конфликта. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. Как пишет парламентская газета, на одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. В ресурс также войдет перечень игрушек, рекомендованных для детских садов. Кроме того, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В частности, в детских садах планируют использовать больше фольклорных произведений. Помимо прочего, с нового учебного года программу дошкольного образования включат проект «Добрые игры». В игровой форме детям будут рассказывать о дружбе, взаимопомощи и уважении. Школьные товары выгоднее покупать по акции в течение всего лета. Об этом телеканалу 360.ru рассказал финансовый эксперт Андрей Бархота. Он посоветовал родителям не брать все одним набором, а заранее составить список и покупать одежду, канцелярию и тетради в разное время, сравнивая цены. Одежду лучше приобрести раньше, поскольку она дорожает быстрее. При этом важно уточнить у школы требования к тетрадям и другим принадлежностям, чтобы не потратить деньги на лишнее. Недостающие мелкие вещи можно докупить уже в сентябре. Официальный курс доллара на 3 июля составляет 77 рублей 92 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 70 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
4: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир. Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
5: Не надо так на меня смотреть.
6: В 9 я всегда на тебя так смотрю.
5: 9 часов 5 минут, 3 июля.
6: Июля.
5: Да, распаковали июль буквально позавчера, да. И как-то в эти моменты я такая оглянулась вокруг. У меня бывает такое. Обычно это происходит намного раньше, в июне. А в этот раз только в июле почему-то произошло. Такая высокая трава уже, оказывается, все зеленая. Я только заметила.
6: В этом году просто июнь ощущался как весна.
5: Ну, может быть, да. И тем более в какой-то повседневной суете всегда каждый год прихожу к тому, что в повседневной суете мы не замечаем вот этого, как-то, понимаешь? И когда ты в очередной раз, как будто бы проснувшись, видишь, что уже трава, одуванчики, листья на деревьях, и все такое зеленое. И так хорошо. Это такой, елки-палки, уже оказывается, да, июль и лето.
6: А уже все. Прямо сердце лето, июль.
5: Да. А обратила я на это внимание, потому что вот эти травокосы, как по-другому их назвать, ну, уже по обочинам дорог, значит, кость траву, и я такая... Ёлки-палки, трава уже настолько высокая, что ее уже косят даже ходят. Так что, друзья, да, 3 июля, всех с добрым утром, пятница на календаре. Это радует многих, большинство из нас, мне так кажется. И мы вас рады приветствовать и поддержать в этой самой пятничной радости. Мы, это Наташка Белая и я, Таня Брайс.
6: Найден лучший аромат утра.
5: Коха.
6: Запах шашлыка помогает проснуться.
5: Запах шашлыка помогает абсолютно
6: во всем. Это природный утром. Антидепрессант фактически. И причем это научно подтвержденный факт. Это не просто наши какие-то выдумки, понимаешь? Это же исследования проводили. В процессе жарки мяса на углях выделяются ароматические определенные вещества, которые воздействуют на рецепторы нашего мозга и активизируют выработку дофамина. Аромат жареного мяса и дыма вызывает сильный эмоциональный отклик у человека, который снимает сонливость и повышает общий тонус организма. Очень тяжело рассказывать эту новость, когда у тебя слюна отделения.
5: Ты просыпаешься, знаешь, где шашлык?
6: Я сразу подумала, как это утром, какой шашлык утром? А потом вспомнила, вдруг вы где-нибудь на природе, в палатке отдыхаете. И пока ты дремлешь, кто-то уже жарит шашлык. И, конечно, твой мозг активизируется. Выработка дофамина происходит просто моментально. А еще, говорят, аромат шашлыка – это психологический триггер. Мозг моментально реагирует на приятный запах еды, запуская процесс пробуждения. Также аромат шашлыка является природным антидепрессантом.
5: Всем желаем на этих выходных проснуться от запаха шашлыка. Хотя погода, конечно, не очень, но я уже зареклась. Я уже говорила в начале этой недели, что смотря на прогнозы метеорологов, рассказываю, ой, вот воскресенье, там то, сё, жара, солнце, плюс там невыносимое в Магадане 20 градусов. Все знаете, нет, не было так, да. И поэтому я сказала, больше не буду рассказывать вам про такие прогнозы долгосрочные. Поэтому воздержусь сегодня тоже. Но если уж, я думаю, что наших людей не остановит ничего. Если мы собрались на выходные с друзьями или с семьей на шашлыки, никакая
6: тент,
5: погода.
6: Пожалуйста, нет. Сразу все, палатка какая-нибудь.
5: Поэтому пусть просыпайтесь на этих выходных от запаха шашлыка. И чтобы кто-то для вас его пожарил, а не вы.
6: Ну, мне кажется, еще один прекрасный природный антидепрессант такой, это, знаешь, если хотя бы от запаха шашлыка не проснулся, проснуться от того, что пиликнуло уведомление о поступлении зачисления зарплаты.
5: Думаешь, настроение. Прямо так утром ее зачисляют? Когда такое было?
6: Ну а вдруг?
5: Такого не бывает, даешь. Ай, ну, прям рано утром.
6: А ты представляешь, так уведомление тебе раз.
5: И шашлык.
6: Еще и шашлык. И ты на атомы раскололся от счастья. Да? Все.
7: Брайс и белая.
11: Утром солнце на рассвете пьет твои глаза.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 3 июля.
3: Авен.
2: Вероятные проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Поддержка родственников вам бы не помешала, но получить ее сегодня будет непросто. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
3: Телец.
2: Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Очень важно позаботиться о здоровье и обеспечить себе хороший отдых. Для приема, путешествий, занятий спортом и развлечений вне дома день не подходит. Новые знакомства маловероятны, но не исключена встреча с человеком, который некогда вызывал у вас нежнейшие чувства.
3: Близнецы.
2: Вы стремитесь к общению, новым знакомствам, но с трудом находите общий язык даже с теми, кого привыкли считать единомышленниками и партнерами. Причиной проблем в личной жизни является непостоянство ваших желаний и стремлений. Кроме того, сегодня вы, похоже, получаете удовольствие от бесконечных споров, а о компромиссах не желаете даже думать.
3: Рак.
2: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.
3: Лев.
2: Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов день крайне неблагоприятен. Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес любимого человека.
3: Дева.
2: День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Этот день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом, приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат. Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем.
3: Весы.
2: День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам. Обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, к которым вы уже утратили интерес. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если в этом возникнет необходимость. Однако выбирайте людей, которым можно доверять. Новые знакомства могут оказаться очень полезными.
3: Скорпион.
2: Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Финансовая ситуация благоприятна, можно сделать удачные покупки или получить ценный подарок. В семье царит гармония. Общие дела помогают вам поладить даже с теми родственниками, которые редко бывают вами довольны.
3: Стрелец.
2: Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Найти взаимопонимание с любимым человеком удастся даже тем, кто уже отчаялся положить конец разногласиям и спорам. Дело не столько в вашей готовности к компромиссу, сколько в самой ситуации.
3: Козерог.
2: Не все дается легко, но ни одна преграда не устоит перед вашим упорством, изобретательностью и находчивостью. Вы прекрасно проведете время в обществе друзей, некоторым из которых может понадобиться ваш совет. Руководить поступками любимого человека не стоит, это вызовет негативную реакцию.
3: Водолей.
2: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, одиноким водолеям счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
3: Рыбы.
2: Отличный день для отдыха и новых знакомств. Не стоит планировать серьезных дел, вы настроены несколько легкомысленно и вряд ли сможете сосредоточиться даже на чем-то очень важном. Много интересного ждет тех, кто примет приглашение на романтическое свидание. Разочарованы вы наверняка не будете. Советы близких окажутся весьма полезны.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
3: Карибу Арт.
4: Радио Карибу.
5: Гадать по руке – это очень просто. Посмотрите на свою ладонь. Если видите на ней деньги, значит, все в порядке.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
4: Я люблю радио Карибу.
6: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» — магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
8: Ну, началось!
9: Так, в народном календаре сегодняшний день, 3 июля, это день Мефодия Перепелятника.
10: Ух ты!
9: Так, Наташка, я знаю, что ты у нас это, ну, там, время от времени на охоту куда-то ездишь.
10: Да, есть.
9: Есть перепела в Магадане?
10: Нет.
9: Нет, да? Точно.
10: Ну, наверное. Ну, по крайней мере, на них не охотились. А может быть, на них нельзя охотиться, кто знает. Ага.
9: В общем, предки охотились на перепелок, которые норовили исклевать засеянные поля.
10: Угу.
9: А встреча с белой перепелкой в этот день предвещала радость и удачу. Вот видите, как-то да. Сомнительно. Мы с Наташкой, к сожалению, не знаем, водятся ли перепелки в Магадане.
10: Но Google пишет, что все-таки перепелки в Магадане водятся, да.
9: Да?
10: Да.
9: Ну, будем... Ну, не в городе же.
10: Да, например, вот говорят, в поселке Клепка.
9: Вот. Ну, ладно, в общем, что можно делать и чего делать нельзя. Сегодня, 3 июля, не рекомендуется

0: булочки с солью.
1: Они переплели?
0: Да, вкусно.
1: Хорошо?
0: Да.
1: Багет. Девушкам и женщинам лучше не заплетать косы. Расхлестай вот это вот.
0: Я только сегодня хотела заплести косу, а потом мы заболтались, и я передумала заплетать косу.
1: Видишь, нельзя, оказывается, девочки косы сегодня.
0: На интуитивном двигалась.
1: Это может привести к проблемам с волосами. Тебя так обстригли, поэтому не надо нам больше. Беременным женщинам сегодня не следует рассказывать о своем положении даже близким.
0: Угу.
1: А если рожать на
0: если она на девятом месяце заходит такая? Ты что, беременна? Нет.
1: Нет.
0: У меня вздутие. Есть имодиум?
1: В общем, нельзя рассказывать о своем положении даже близким, чтобы не навредить будущему ребенку. Так что, девочки, если вдруг сегодня решили сделать сюрприз родным и всем остальным рассказать о своей беременности, потому что среди вас наверняка есть такие, лучше сегодня, видите, этого не делать.
0: На завтра откладываем.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, тем более выходной.
0: Да.
1: Можно сегодня посетить врача, начатое в этот день лечение обещают быть особенно эффективным.
0: Угу.
1: Не пересчитывайте и не трогайте отложенные деньги.
0: Нету денег, нет проблем.
1: Ну да, потому что если будете пересчитывать, вот это трогать их, шуршать вот этими бумажными.
0: Ой, какой
1: приятный звук. Это все денежные проблемы.
0: Угу.
1: Отложите дальние поездки и путешествия. Они могут обернуться трудностями. Не стоит также ехать туда, где вас не ждут. Угу. Дорога окажется напрасной.
0: Конечно.
1: Нельзя тревожить пауков и разрушать паутину сегодня, чтобы не спугнуть достаток и не притянуть неприятности.
0: Домой пришла, у тебя в углу вот эта паутина.
1: А ты ее не трогай.
0: Уважаемый паук, извините, я вас не тревожу.
1: Да. Доверяйте своему внутреннему голосу. Интуиция сегодня особенно точна и поможет принять вам верные решения. Не выбрасывайте остатки еды. Лучше отдайте животным.
0: Так, да.
1: Так, я думаю, над этим размышляю. Не избавляйтесь от мусора и старых вещей. Считается, что после этого новые приобретения долго не появятся.
0: О, я сегодня
1: поэтому
0: даже мусор не
1: сегодня
0: как
1: девчонки
0: раз.
1: Не выносим.
0: Угу.
1: Так, народные приметы. Если начался дождь, то он может затянуться на 40 дней.
0: Кошмар, а сегодня планируется дождь.
1: Как будто бы не будет, давайте. Если
0: Павук
1: плетет павутину своему углу, то это к жаркой погоде. Если этот самый павук разрушил свою павутину, это к перемене погоды. А что, пауки разрушают свою паутину?
0: Ну, съехать такое? Решил, расшириться, дети родились, мало ли, павуки. Павучки
1: он,
0: маленькие.
1: Вместо того, чтобы съехать, он берет, чтобы она никому не досталась, он разрушает, что ли?
0: Да, наверное.
1: Так, муравьи скрываются в муравейнике, а лягушек становится больше, это к ненастью.
0: А лягушки скрываются где они там?
1: В муравейнике.
0: В муравейнике, да.
1: Высокие облака на небе. Ну-ка. Вообще ничего не видно. Дождя не будет, если высокие облака. А облака,
0: белогривые лошадки.
1: Так, что там у нас астролог-таролог? Название даты переводится с китайского как «успех». Это лучший вариант из всех возможных. День не идеален, так как ретроградный Меркурий добавляет некоторое количество дегтя. Но этот дел все равно еще достаточно хорош для некоторых дел. Используйте эту дату для важных задач, для начала бизнес-проектов, деловых встреч, подписания документов.
0: В пятницу.
1: Для того, чтобы выйти на работу, можно начать старт какого-то обучение или знакомство.
0: Угу.
1: Благоприятны любые процедуры, которые связаны с очищением и омоложением. Можно сходить в баню, достать свои вот эти все баночки.
0: Ой, в пятницу как раз замечательно.
1: Да. Ванна с пеной, там маска для лица, все, говорит, сойдет за полезные омолаживающие процедуры. Считается, что в эту дату поведение окружающих людей и происходящие ситуации зеркально отражают вас и ваши отношения.
0: Угу. Как то интересно.
1: Есть, то, что вы сегодня будете видеть в людях, это значит, у
0: где-то
1: вас
0: скрыто
1: есть.
0: В вас.
1: Да. Угу. Понаблюдайте за событиями этого дня и сделайте выводы, какой вы после этого человечек.
0: Посмотрела на все окружающее, думаешь, какой же я ужасный человечек, да?
1: Или наоборот, прекрасный.
0: Или прекрасный, наоборот, да.
1: Будьте сдержаны, аккуратны в общении с людьми, вероятность внезапных ссор и конфликтов повышается. Если вам кажется, что человек вряд ли сможет понять ваше тонкое чувство юмора, то лучше не рисковать воздержаться от шуточек и остроумных замечаний.
0: Но мы не можем.
1: Никто меня не удержит. Нежелательно начинать судебное разбирательство или заниматься юридическими проблемами. Есть вероятность, что эти задачи будут плодиться размножаться, и вам это вряд ли понравится.
0: Угу.
1: Рожденные в год обезьяны, а обезьянки...

0: наслаждаются заслуженным отдыхом, полностью игнорируют все серьезные дела.
1: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
2: Занятие ерундой на работе тоже полезно. Развивает слух, боковое зрение, реакцию и бдительность в целом.
3: Ой, реклама.
4: Реклама на радио Карибу Арт.
3: Радио Карибу.
4: Телефон рекламной службы 65 единиц.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Метрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Метрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
12: Звонкий.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: отцовство замедляет старение мужчин.
1: Понятно.
0: Это знаешь, как девочкам тоже говорят, что девочки, да, которые, ну, женщины, которые рожают в более позднем возрасте, эти роды называют омолаживающими.
1: Да, да, да.
0: Что как бы омолаживается весь организм, восстанавливается, то все пятое, десятое. А вот тут, оказывается, еще отцовство замедляет старение у мужчин. Ученые сравнили тысячи МРТ-снимков и обнаружили, что мозг отцов выглядит моложе биологического возраста.
1: Ой, как здорово.
0: У мужчин с тремя детьми разрыв достигает 0,7 года. Ну, это получается... Ну, да, да, там чуть больше полугода, скажем так. А столько же дает регулярный спорт. Если вы занимаетесь спортом 2,5 часа в неделю, ваш мозг омолаживается настолько же, насколько омолаживается
1: отцов. А если ты еще отец троих детей, еще и спортом занимаешься? Нет, главное, чтобы это не было...
0: То тебе вообще 14!
1: Я так подозреваю, потому что начинаешь с детьми играть, и вот это вот, знаешь, это, заряжаться вот этой позитивной энергией.
0: Тем более тебе постоянно нужно свои... когнитивные вот эти способности улучшать, потому что тебе
1: вспоминать вот это 2
0: да,
1: плюс
0: потому
1: 2.
0: Что тебе постоянно нужно отвечать на вопросы почему.
1: Да, да, да, да. Но вот главное, чтобы это не был откат, регресс какой-нибудь, знаешь. Да.
0: Дело в том, что ребенок, говорят ученые, это ежедневная социальная тренировка. Переговоры с детьми, эмпатия на износ, режим без права на слабость. Мозг начинает прокачивать связи между зонами памяти, моторики и обработки информации. Угу. И плюс дети...
1: А как дети болтают, попробуй обработай всю информацию, да, да, да, с ума сойти.
0: А плюс дети вытаскивают отцов в люди, а именно слабые социальные связи, по данным исследования, вредят здоровью сильнее холестерина.
1: Ух ты!
0: Поэтому вот нужно, то есть, посоциализироваться постоянно, а дети этому очень сильно способствуют.
1: Классно!
0: Так что... Давайте поднимать рождаемость.
1: А тут вот есть, конечно, очень забавная новость, прочитала. 96-летнюю бабулю, видимо, понимаешь, у ней было много детей, мне так кажется, потому что она до сих пор в позитивнейшем настроении. В общем, 96-летнюю бабулю решили выгнать из дома престарелых, потому что та много кайфовала. Пенсионерка из США постоянно устраивает в этом доме для престарелых шумные тусовки, еще и протаскивает горячительные напитки. Все это еще вдобавок.
0: Бабули Праймера.
1: Да, вот как раз. Все это вдобавок снимает, стримит, показывает в соцсетях,
0: какая
1: набирая
0: прелесть.
1: Миллионы просмотров. Администрация дома престарелых, увидев все эти видосики, значит, казалось бы, спокойная бабуля, а вечерами туса джуса, увидели все они эти видосы, не выдержали и отправили ей официальное уведомление с угрозой выселения из этого, значит, дома. Говорит, вы что нам тут устроили, бабуля? Да, ответ бабули убил. Она разорвала письмо с предупреждением и заявила, что тусить не перестанет ни в коем случае.
0: Желаем всем такой старости,
1: да,
0: кайфовой.
1: Вот это кайф.
2: Они блондинки, им можно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
5: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года. Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
7: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Софиде рассказали о требованиях России к переговорщику от ЕС. В правительстве РФ появился оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. Яндекс.Браузер расширил перевод видео с сохранением голосов. Подробности далее. Евросоюзу будет сложно найти подходящего кандидата для переговоров с Россией. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор подчеркнул, что переговорщик от Европейского Союза должен иметь достаточный авторитет и в Европе, и в России, а поэтому он не может иметь отношения к той прежней политике, которую ЕС проводил в последние годы по отношению к России. Косачев отметил, что найти такого человека среди европейских государственных деятелей сейчас очень сложно и даже невозможно. Сенатор напомнил, что Владимир Путин назвал в качестве предпочтительной кандидатуры для возможных переговоров между Брюсселем и Москвой бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шредера. Но Евросоюз отверг это предложение российского лидера, посчитав экс-канцлера недостаточно авторитетным. Правительство утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Интерфакс. Оперативный штаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса, операторы связи, банки и цифровые платформы. Как отметили в аппарате вице-премьера, создание оперативного штаба является одной из системных инициатив правительства по борьбе с кибермошенничеством. Яндекс.Браузер научился переводить видео с сохранением оригинальных голосов и интонаций еще с 7 языков. К английскому добавились итальянский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский и корейский. Нейросеть анализирует тембр, ритм и особенности речи говорящего, а затем воспроизводит их в русской озвучке. Перевод передает не только смысл, но и особенности речи героев, поэтому озвучка звучит естественнее. Функция уже работает при просмотре видео, в том числе в поиске Яндекса, ВК, Видео и Рутуб. По данным компании, каждый месяц переводом видео пользуются около 1 700 000 человек. Официальный курс доллара на 3 июля составляет 77 рублей 92 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 70 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
8: Сплетничная.
9: Сплетничная.
8: Сплетничная.
10: Сплетничная.
11: Немножко сплетничаем, да. Виктор Логинов, он же Гена Букин.
10: Да, да, да.
11: Развелся, но не он развелся, с ним жена развелась.
10: Да.
11: А тут как бы это разные вещи.
10: Надо
11: знаете,
10: понимать.
11: Знаете, когда ты развелся или когда с тобой развелись. В общем, прошла, говорит, все круги бракоразводного процесса Мария Гуськова, его очередная бывшая жена, четвертая, по-моему, она, кстати. Но наконец-то поставила, говорит, точку в этих отношениях, уже юридическую точку. В апреле она начала жаловаться в соцсетях о том, что подвергается со стороны Виктора абьюзу и всего остального. И, в общем, вот, ну, как-то все это тоже форсилось везде в соцсетях. И тогда он все-таки заявил, Логинов, что после всех каких-то страшных подробностей их совместной жизни, этот свой четвертый брак, он все-таки спас. Но сама бывшая жена призналась, что тоже пыталась склеить эти отношения, но этого не случилось. В общем, вот что она пишет. «Сама буду откровенна, это был тяжелый путь. После того громкого заявления я, если честно, пыталась склеить то, что уже разбилось. Насколько я знаю, в апреле Виктор публично заявил о нашем примирении, хотя в реальности его не было. Угу. Это была ложная информация, но жизнь расставила все по своим местам. Развод все же состоялся». В общем, дело в том, что после всплывших подробностей о проблемах в браке в сети также там распространялись слухи, что жена там в положении, но она опровергла все это, говорит, нет-нет, все это только слухи. Но, в общем, говорит, что руку он протягивал в отношении ее, и те же самые причины были, в принципе, разводом в предыдущих трех браков. И когда девочки, значит, думают о том, что...
10: Я его изменю. Со мной такого не будет.
11: Девочки, будет. Поэтому как только вы узнаете какие-то такие...
10: Подробности прошлой жизни.
11: Да, руки в ноги. Бегите. Какой бы любовь ни была, вы этого человека не исправите, не спасете. Он не изменится. Все будет по тому же самому сценарию и протекать, как это протекало
10: однажды,
11: с предыдущей
10: женщиной,
11: с предыдущей женой, все что это. Так что, девочки, никогда не ведитесь на вот эти уговоры. Нет, я только тебя люблю, с тобой так никогда не будет. Будет.
10: Это просто она напрашивалась. Нет, это не так работает.
11: Да, это точно так.
10: Выход второй части биографического фильма «Майкл» официально подтверждена студией Lionsgate. Однако точная дата релиза пока еще не объявлена. Ожидается, что продолжение картины выйдет в период с 27 по 28 год. Учитывая масштабный успех первой части и текущий съемочный график режиссера Антуана Фукуа, то есть, говорит, нужно успеть доснять, но к съемкам они уже приступили. Продолжение киноленты сфокусируется на последующих главах жизни короля поп-музыки, потому что первая часть обрывается буквально только на начале его становления мировой звездой. По словам создателей, будет включать флешбеки и не вошедшие в первый фильм материалы. Биографический фильм «Майкл» собрал в мировом прокате 977 миллионов долларов на момент, вот когда написали эту сумму. Сейчас сумма растет до сих пор. Сумма позволила ему обойти «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию» и стать самым кассовым байопиком в истории кино. Он порвал, то есть, все вообще рекорды, какие только можно было. Стал самым первым биографическим фильмом.
11: Тебе понравилось?
10: Да, понравилось, но...
11: Но почему всегда у всех присутствует обязательно
10: Объясню,
11: но?
10: Почему. Потому что, видимо, я ждала от другого. Во-первых, я не знала, что будет две части. Я думала, что это байопик полный о жизни. И я ждала душераздирающих историй, потому что я до этого прочитала много... Подготовилась же, много прочитала про него. Интервью посмотрела. Меня тронула очень вообще его жизненный, в принципе, цикл, история. И я ждала вот чего-то душещипательного, раздирательного. А этого не произошло. Там история начинается, где он ребенок, как он к музыке вообще пришел, и вот когда вот случились его вот прорыв, когда он стал собирать концерты. И все. И больше ничего не рассказывается. Вообще ни о чем. Никаких его биографических вот этих ярких этапов в жизни не сказано в этом байопике вообще ни о чем. 2 часа его детства. Это понятно, что, конечно, от истоков нужно отходить. Но ты, когда идешь, ждешь этот фильм, ждешь вот это вот, что ты будешь плакать, испытывать какие-то эмоции потрясающие, что-то для себя новое откроешь. А нет... Не случилось
11: это вот,
10: этого.
11: Знаешь, тут срабатывает, чтобы не разочаровываться, не нужно
10: надо очаровываться.
11: Да. Но как бы вот это, ты же сама себе нарисовала то, что ты хочешь увидеть.
10: Но видишь, да, и много обсуждений же было, да, что будет там разрыв, конечно. Но видишь, как сделали режиссер, перенес все, значит, значимые какие-то события на вторую часть. И вот теперь сиди, подогревайся.
11: Это
10: хотя говорят,
11: лет.
10: Вот я не смотрела сама «Богемскую рапсодию», но говорят, там в фильме «Байопике» было полностью все.
11: Да,
10: вся
11: я
10: биография.
11: Смотрела и не один раз.
10: И рассказано были, и все.
11: Ну, там немножко искажено,
10: да,
11: немножко, так скажем.
10: Все это понятно. Да. Но, по крайней мере, самые ключевые какие-то вещи, которые были в его жизни, там сказаны.
11: Да.
10: А здесь 2 часа детства, понимаешь? И вот только становление. И только в конце фильма, буквально за там, около 6 минут до окончания фильма, показали вообще его яркий концерт. и все. То есть, поэтому, конечно, да, я немножечко разочарована.
11: В прошлом году завирусился тренд очередной, да, когда выходили на концерты любимых исполнителей, огромное количество, мы рассказывали, по-моему, каждый раз об этом, и у Агутина, еще у большого количества исполнителей наших российских, вот это вот происходило на концертах, когда люди писали плакаты, типа, помоги узнать твоего ребенка.
10: А, да-да-да.
11: Помнишь, мы все время рассказывали? Да, гендер-пати прямо во время концерта. Вот, и все это всегда так воспринималось всеми исполнителями как-то в положительном ключе. Такие, да-да-да, конечно, вот, типа, прикол.
10: Милота.
11: Какой, да. А дело в том, что, естественно, этот тренд не закончился. На концертах ничего не осталось в прошлом. И добрались теперь поклонники до более юной аудитории. Вот, например, фанаты во Всеволжске вручили Ване Дмитриенко заветный концерт. И попросили, тоже стояли с плакатом, помоги узнать пол ребенка. И дело в том, что Ваня просто открыл конверт без абсолютно каких-то эмоций или лишних слов, сказал, у вас будет девочка, и дальше продолжил петь. То есть продолжил свое выступление.
10: Не случилось вот этого.
11: Да, вот этого, как на всех остальных.
10: Да.
11: Но дело в том, что, говорит, здесь есть один нюанс, и это можно как раз оправдать Ваню именно этим. Дело в том, что он в этот момент пел перед школьниками, перед выпускниками, которые только что закончили.
10: А, ну и как
11: понимать?
10: Бы, да, ну да, да.
11: Ну, это как-то немного так... странно, да? Да? То есть одно дело, что это когда концерт, просто твой концерт, и ты выступаешь, да? А другое дело, когда перед тобой дети, ну, вчерашние школьники,
10: ну, да.
11: И вдруг ты, ну, там, ну, как бы...
10: Сразу их во взрослую жизнь посвятил.
11: Говорят, что... Эту деталь Ваня деликатно отметил, но от почетной роли ведущего гендер-пати все-таки не отказался. Возраст будущих родителей, конечно же, он предпочел не узнавать. Такой, не надо мне говорить, сколько вам лет-то. Но вот видишь, 5 секунд внимания кумира и память, в принципе, на всю жизнь. Потом этому ребенку будут тоже показывать, что вот мы узнали, кто ты, мальчик или девочка, как раз от Вани Дмитриенко. Но как-то скандалы сейчас, не то что скандал, какие-то немножко такое... не знаю, буря в стакане воды, может быть, так это можно назвать, вокруг Вани Дмитриенко время от времени какие-то вот шалости такие появляются. А дело в том, что Holy Flame – это белорусский исполнитель, зовут его вообще Владислав Лопарь. Он буквально на днях публично обвинил Ваню Дмитриенко в плагиате.
10: Угу.
11: Музыкант заявил, Holy Flame, что композиция Вани Дмитриенко, которая называется «Нежность», которая вроде бы должна выйти, кто-то говорит, что сегодня должна была выйти, я не посмотрела, что она или нет, кто-то говорит, что 10 июля, ну, в общем, или сегодня, или 10, непонятно пока, песня называется у Holy Flame песня называется «Нежность», а у Вани вот эта песня с другим названием должна вот выйти или сегодня, или через неделю. Так вот, Holy Flame эту песню под названием «Нежность» выпущена была им в 25-м году, осенью 25-го года. И для наглядной демонстрации, в чем же именно заключается сходство, Holy Flame опубликовал в соцсетях видео, в котором наложил две композиции друг на друга. То есть он взял сниппет Вани Дмитриенко и наложил этот сниппет на свою песню «Нежность».
10: Так. И они сошлись? Ты посмотрела это видео?
11: Да, я посмотрела и послушала. И по мнению исполнителя самого Holy Flame, такое сравнение, конечно, позволило сразу услышать совпадение. Дело в том, что откуда он вообще об этом узнал и почему? Когда Ваня Дмитриенко выложил сниппет в запрещенной соцсети, в комментариях стали писать, что так это ж трек Holy Flame «Нежность».
10: Сразу комментаторы, да?
11: Естественно, он это увидел, естественно, он попробовал сложить дважды два и говорит, это, конечно, могло когда-нибудь произойти, говорит сам Holy Flame, но я не ожидал, что, Ваня, это сделаешь именно ты.
10: При этом, с ума сойти.
11: Да, при этом он признался, что не понимает, зачем было выпускать настолько похожую композицию, поскольку у Дмитриенко и так немало сильных, успешных песен. И он говорит, мы могли бы записать с тобой отличный совместный трек, но теперь я лишь желаю, чтобы эта песня нашла отклик у слушателей, так же, как и моя. Ну, в общем, быстро набрало большое количество комментариев от пользователей, конечно, это видео. И дело в том, что на публикацию, говорит, даже обратила внимание певица Лолита Милявская, она поставила лайк на этот пост.
10: Ого.
11: Однако, через некоторое время Holy Flame этот ролик удалил. А причину интересно, такого решения почему? Пояснять он не стал. Нашла ты эту песню?
10: Да.
11: Давай послушай.
8: Брайси белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 11 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 7 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Сплетничная.
4: Сплетничная.
3: Сплетничная.
5: Любимая твоя
6: Боня. Бонита, да.
5: Бонита, да. Ой, господи, какая же она Кринжулькина, конечно. Вот это
6: нос пытается, проколола. Да, ей дочку проколола. Причем за секунду пистолетом это было очень жестко.
5: Нельзя, но...
6: Да, да.
5: Понятно. В общем, избавилась от вещей на сумму более 350 тысяч рублей. Прямо на камеру порезала ножницами свой гардероб, потому что пришла к выводу. Одежда из ненатуральных тканей ядовита.
6: Батюшки родимые.
5: И приводит к различным заболеваниям. Вот я, конечно,
6: рядом
5: сейчас посмотрю.
6: Точка 5G какая-нибудь.
5: Да. То есть она сейчас хочет сказать, что она будет носить исключительно натуральные ткани. А это лен,
6: хлопок
5: и шелк.
6: А хлопок это не натуральный.
5: Хлопок, ну хлопок, хлоп. Да.
6: А, да,
5: хлопчатка,
6: да, да,
5: бумажная,
6: да,
5: ткань, да. А, лен, хлопок и шелк, я так предполагаю. Я думаю, теперь вот все там, типа ее подписчики, все будут теперь отслеживать ее наряды.
6: Конечно.
5: Точно там вот это все у нее.
6: Как она на дорожке-то
5: даже
6: эти пойдет в ХБ-щечке?
5: Нижнее белье, ты понимаешь?
6: Да.
5: Ну, ты серьезно, Вик? Но если синтетика разрушает экологию, токсично, приводит к различным заболеваниям, силикон свой убери.
6: Угу.
5: Ну, филлеры тоже, как бы это все...
6: Полезно ни разу.
5: Не полезно и очень ядовито и токсично.
6: Однозначно.
5: Потому что это же все синтетика,
6: конечно.
5: Заюш. А что ж ты прилюдно там не сделала себе вот это вот вытаскивание силикона?
6: Да.
5: И со всех частей тела. В общем, в мусорное ведро, говорит, ушел купальник Шанел.
6: Угу. Шанел.
5: Мне нравится, говорит Шанел. Который стоит почти 300 тысяч рублей. Спортивные топы, леггинсы, теннисные юбки, какие-то розовые шорты от какого-то там бренда. Нижнее белье от Victoria's Secret. Ну, в общем, лишний раз Боня решила на чем-то...
6: Кринжануть.
5: А, да, значит, хайпануться, да. Дело в том, что все помнят, когда Боня разрезала тоже прилюдно в прямом эфире сумку Шанел.
6: Угу.
5: А потом выяснилось, что это... Она сама потом, кстати, призналась, что это,
6: подделка
5: естественно, была
6: же,
5: просто
6: да.
5: подделка. Да. Но вот этот
6: демонстративный
5: акт,
6: да, демонстративный, он был нужен. Это,
5: да, обязательно. Ну, Боня, такая Боня, мне кажется, это уже такое нарицательное имя, честно говоря.
6: Да. За всем будем следить,
5: подсматривать. Скоро совсем, по-моему, 12-го, я боюсь сейчас ошибиться с датой, по-моему, 12 числа выходит очередной сезон шоу «Большой куш» на ТНТ. Я люблю ТНТ-шные просто шоу, всегда смотрю. Да, грешна. Ну и что вы мне сделаете? Может, подумать, вы не такие. Вот, так вот, в этом, значит, сезоне там прям такая... Мне понравился составчик, потому что они сейчас анонсируют уже это шоу все время в рекламе. Там будет Ида Галич, кстати, со своим братом Аланом. Там примет участие Гордон. Я не очень хорошо отношусь ни к Гордону, ни к Галич. Так, ну, в смысле, они мне не очень нравятся. Вот. Но все равно. Вот Катя Гордон и Ида, они приняли участие, значит, там нужно обязательно приходить парой.
6: Угу.
5: Ну, то есть, типа, твоя команда состоит из... У Иды брат Алан, а Гордон взяла подругу Светлану Сильваши. Я так понимаю, что, видимо, блогер, девушка.
6: Угу.
5: Однако пары все-таки не смогли, говорит, между собой подружиться. Вот что рассказывает Гордон. Очень недоброй девочкой, на мой взгляд, оказалась Ида Галич.
6: Ой, началось.
5: Которая пытается рассказать, что теперь за социальную политику отвечает она.
6: Угу.
5: Из первой серии ей нужно разоблачить Катю Гордон. Но я в своей жизни видела разоблачителей очень много и не знаю, зачем Ида постоянно обращается ко мне. В общем, рассказала юрист. В немилость Кати и ее союзницы попали 90% участников, и они про всех этих участников сказали, что они все шакалы и сурикаты.
6: Хотя в своей стилистике.
5: Так что, мне кажется, вот этот сезон большого куша будет прям такой...
6: Жарким.
5: Жаркий, да. Там мой любимый...
6: Вообще, мне интересно, Катя где-нибудь может поучаствовать и ни с кем не поругаться, в конце концов.
5: Там любимая мною пара олимпийского чемпиона Нагорного. Многие, конечно, его знают. Он со своей женой. И в анонсе сейчас все время намеренно показывают, как его жена... Говорит, я думала, я пришла на это шоу с мужем, а ты... Он такой, что, развод? Она такая, да, развод! Я такая, елка, я должна это посмотреть. Это же будет очень интересно.
6: Будет интересно, конечно. Ну, случилось... Что случилось, Танюш? Вы этого не ждали, но вы дождались. Вы не готовились, но вы готовы, потому что Оксана Самойлова запела! Блогерша на сегодня, кстати, анонсировала выход своего первого трека «Мами» под творческим псевдонимом «Сами». Это не шутка, это правда. Вот что она говорит. Они говорили, только не начинай петь. Я отвечала, да, хорошо, но что-то пошло не так. И вот 3.07.2026 выходит мой первый трек «Мами». После
5: Господи,
6: него...
5: какая ты смешная, глупая с этой прической.
6: После него, говорит Самойлова, меня возненавидят все мужчины.
5: Конечно, я же, говорит, там, наверное, такие песни.
6: Трек очень провокационный, но это не дисс. Это больше собирательный образ всех наших бывших. Это даже больше про girls power. Будет очень интересно, сказала многодетная мать.

0: готовлюсь, я обещаю. Смотрите, что значит Карибатека. У нас есть свой телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось. И зайдя туда, в комментариях вы можете заказать у нас во время этой рубрики и немножко попозже даже, ну давайте вот в течение часа, то есть до половины двенадцатого, вы в нашем телеграм-канале можете заказать любую любимую вашу песню, или может не любимую. А может быть, например, вы знаете, вы поругались, вот я так, гипотетически, с кем-нибудь, например, с боссом со своим.
1: Да.
0: И вы знаете, что ваш босс, ну или кто, с кем вы...
1: не может.
0: Какую-то песню возьмите,
1: ориентация
0: закажите.
1: Север, например.
0: Почему?
1: Не знаю, так в голову сейчас рандомно пришло.
0: Вот чтобы разозлить еще больше этого.
1: Да, и на весь... На
0: слушай,
1: весь офис,
0: это вообще
1: как
0: такие вредные советы мы даем, как
1: да,
0: неприличные,
1: точно.
0: Да? Как-то?
1: Поэтому.
0: Закажите для того человека, с которым мы поругались, его любимую песню.
1: Да.
0: Вот так. Будем делать вид, что мы добрые, да. Хорошие люди. Вот. Ну, в общем, любую песню по вашему заказу мы готовы поставить в эфир нашей радиостанции. Заходите в телеграм-канал. Для того, чтобы вы заказывали песню, я сейчас выложу какую-нибудь подходящую картиночку. Если не сможете дождаться картиночку, в комментариях под любой абсолютно.
1: Мы видим все.
0: Да, да.
2: Знаю, чтобы я еще раз кому-то доверилась, как вы меня все бесите, Миная, все. Хорошо. Я поняла. Все, просто не трогай меня.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы.

0: скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobal.ru.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
7: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Звонкий.

0: Да, грибы. Картиночку все-таки я успела закинуть. Так вот, если за это время появилось желание услышать какую-то песню, сказать ее для себя, любимого или любимой, ну, или в качестве подарка, в качестве извинения, в качестве наоборот.
1: Да.
0: Как мы уже говорили до этого.
1: Мы больше не будем давать плохие советы.
0: Можете зайти в наш телеграм-канал, называется он так же, как «Утреннее шоу», но началось, и под последней картиночкой, в принципе, просто под любой картиночкой можете заказать у нас песню. Мы даем вам такую возможность вот до половины 12-го. Так что появится желание, пишите. Наташка с удовольствием вашу песню поставит в свой плейлист. Я на сегодня с вами прощаюсь. Вот третий раз за сегодняшнее утро желаю вам проснуться в выходные от запаха шашлыка, который жарит кто-то, ну, не вы. Вот. Ну, желательно, да, потому что мы очень все любим поесть шашлык, но как не очень любим его жарить.
1: Еще и ученые сказали, что это вообще природный антидепрессант.
0: Самое лучшее, видите, запах для того, чтобы проснуться с великолепным настроением, это должен быть запах шашлыка.
1: А ученые так сказали, не мы выдумали.
0: Да, не мы, да, придумали, поэтому мы теперь желаем вам летними выходными просыпаться именно от такого запаха. Всем замечательных летних, жарких, теплых,
1: выходных.
0: Веселых выходных.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: 104.2 FM.
1: Смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена